0: Now, if you wrap your head around this music, it will blow your head right off. This is Afrobeat DJ Femi Kuti.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
2: It's music from the days of high fidelity, before things got lo-fi with MP3s.
3: It's IF99, suckers.
0: Let's have a listen to the weather.
4: Got some sunshine for your soul right now in the area. That is, until it starts to rain, and then you'll write some shitty emails to friends and hate yourself. Trip Michaels, Weasel Weather.
0: The OJ.

0: YF99 with some celebrated Afrobeat getting played here. With roots deep, deep, deep down in Africa and branches all over Liberty City. Oh no, not this damn commercials again.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: What do you call a band with 16 guys playing at once for 9 hours straight? Afrobeat on IF99.
0: Evangelists and weathermen have a lot in common. They both say the world is coming to an end. Let's do the weather.
5: Looking for a great night tonight if this weather holds up. Unless you're in Bohan and fighting with your whore girlfriend on the street because she had too many apple martinis. Cloudy right now. Trip Michaels. Weasel weather.
0: IF99 is celebrating some African percussions and great funk here. Music that stands the test of time.